0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рады встрече с вами в эфире независимой русской программы общественной радиостанции 3Z на волне 92,3 МГц FM. Сегодня в студии с вами Вера Калашникова. Спасибо вам за участие в наших программах, за добрые слова в адрес нашей редакции. Мы всегда рады контактам. Звоните нам, присылайте свои сообщения, свои пожелания. И, как всегда, сегодня нас ждут новости России и мира, объявления, рассказы о интересных людях. И в эфире будет звучать русская музыка, наши любимые песни. Оставайтесь с нами на волне 92,3 МГц в среду с 8 вечера и в пятницу с 9 вечера. И, как всегда, начинаем мы передачу с новостей европейских агентств.
1: Путин передал российские активы швейцарской Nestlé компании Lef Management, учреждена 2 года назад. Также изъяты активы французских Ашана и Леруа Мерлен. Ашан просит разъяснений, правительство Швейцарии обеспокоено. Песков – один из факторов – принадлежность к недружественным странам, вовлеченным в боевые действия. Захарова – Германия закрыла генконсульство в Бонне, чтобы сорвать голосование на выборах, но козни не помогут. Москва готова к, цитата, «более извращенным провокациям». Между тем, Bloomberg – Германия готовит больницы и госпитали к масштабному поступлению раненых. Глава российской делегации на переговорах по вооружениям в Вене. НАТО планирует горячую фазу не позднее 29 года. Фон дер Ляйен выступила с обращением к Европе, призвала усилить давление на Россию и предложила создать Совет Безопасности, отдельный от НАТО. К нему могут присоединиться страны-партнеры – Украина, Норвегия, Британия и другие. В зале присутствовал канадский премьер Карни, сорвавший овацию. Канаде предложен статус первого ассоциированного члена Евросоюза. В арсенале Совета будет статья, аналогичная 4-й статье Устава НАТО о взаимодействии в случае внешней угрозы. Карни в ответной речи критиковал США и обещал сотрудничество во всех стратегических отраслях. В то же время Канада подала заявку на вступление в НАТОвский экспедиционный корпус. Венгрия обнародует десятки тысяч дел из архива госбезопасности эпохи соцлагеря. Мерц. Эра безоговорочной связи с США подошла к концу. Рютте. Требование Трампа нарастить военные расходы до 5%, цитата, «нужная нам доза адреналина». Финские военные отработали на Балтике высадку и захват судов. Еврокомиссия выделит Киеву 3,5 миллиарда евро на закупку ракет и дронов. Туск призвал Европу не считать войну на Украине чужой и сравнил ситуацию с 1939 годом. Глава польского Минобороны Косиняк-Камыш. Молодые поляки не хотят защищать родину. Лавров надеется, что в Европе услышали предупреждение Путина о короткой войне в случае нападения. Он же, не зная, что будет с такой страной, которая называется Великобритания. Конец цитаты. Временную поверенную в делах Британии в Москве вызвали в МИД. Вручили протест из-за поставок оружия. Американский Минюст объявил о раскрытии заговора с целью покушения на российских оппозиционеров агентами, связанными с Москвой. Песков: нет доказательств, нечего комментировать. Конгресс США принял адские санкции против Москвы. Если их подпишет Трамп, 100% вторичные пошлины ждут все страны, покупающие российские энергоносители. Дизель в Германии превысил 2,5 евро за литр. Дмитриев планирует встречу с депутатами АДГ по поводу расконсервации поставок газа. Нью-Йорк Таймс: США могут пойти на заключение сделок с Россией и до окончания украинского конфликта. Трамп: конфликт очень скоро закончится. Российский МИД назвал ничтожной резолюцию МАГАТЭ с призывом вывести персонал Запорожской АЭС. Зеленский анонсировал неприятные решения ради допфинансирования от партнеров. Депутаты Рады: отныне государство тратит деньги только на военных, бюджетников и социалку. Украинский оборонный бюджет на следующий год – рекордные 109 миллиардов долларов. Компания технологий «Доверие» подсчитала, российский рынок средств реабилитации за 5 лет вырастет почти на 250%. Россия и Украина обменялись телами погибших в формате 252 на 23. Венс, война с Ираном скоро перейдет, цитата, в совсем другую фазу и завершится сразу после ноябрьских выборов. Портал Axios, военные США, Израиля и арабских стран провели секретную встречу в Германии. Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии 48 истребителей F-35 за 24 миллиарда. Вашингтон продаст Тель-Авиву партию тяжелых авиабомб еще на 3 миллиарда. Израиль и Греция провели совместные военно-морские учения. Саудовская Аравия, перехвачен беспилотник над Меккой, это красная линия. Нетаньяху, мы должны довести миссию до конца и свергнуть иранский режим. Он же предложил лишать гражданства Израиля за дискредитацию армии. Один из поводов – мировой успех фильма «НАЗА» о преступлениях в секторе Газа. Советник Хаменеи Зольгард, Армузский пролив будет закрыт, пока Трамп и Нетаньяху остаются у власти. Доклад ООН о главных глобальных рисках. В 6 из 7 регионов планеты таковым считают большую войну. Треть опрошенных экспертов, она может разразиться в течение года. Путин. Экономическая динамика соответствует ожиданиям. Зарплаты выросли на 6,6% за полгода. Промышленность устойчива. Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Индекс промышленного оптимизма в сентябре упал еще на 4 пункта. Объем рискованных реструктуризаций бизнес-кредитов достиг 5 триллионов рублей. Интерфакс. Бензин взлетел в цене с начала года на 21%. В Ярославле потушен пожар на НПЗ после возгорания от обломков. В Подмосковье арестован второй высокопоставленный силовик за хищение топлива. В Тульской области открыт первый завод автоматических коробок передач. Его запустила китайская Хейвел. Автостат. Каждый пятый легковой автомобиль во владении Уерлиц китайский. Продажи поддержанных машин в августе сократились на 8%. Банкротится сервис доставки готовой еды Level Kitchen. Занимал треть рынка. Производство вин в Крыму с начала года упало на четверть. Турция полностью остановила закупки российского коксующегося угля. За август граждане взяли в кредит у банков 500 000 000 рублей наличными. Продажи новостроек снизились за год почти на 18%. Средний чек в крупных сетях товаров для ремонта и дома подскочил на 16% за 7 месяцев. Самая дорогая загородная сделка в Подмосковье в этом году – 2,5 миллиарда рублей. Граждане переключаются на мясо птицы вместо говядины и свинины из-за его доступности. Мурашка советует им менять пищевые привычки и есть больше свежих овощей. 40% не употребляют их вообще, зато злоупотребляют сахаром. Гуцан. За 5 лет по делам о коррупции осуждены 60 тысяч чиновников. За полгода общая сумма изъятого имущества – 3 триллиона. Гундяев назвал бредом лозунг «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Фонд «Общественное мнение». Больше половины граждан не ожидают улучшения жизни в стране. Захарова потребовала от Японии вывести американские ракетные комплексы «Тифон». Используются для запуска томагавков, размещены в начале сентября. Тихоокеанский флот провел учения по поиску и уничтожению подлодки в Японском море. Кремль исключил безвиз для японцев при посещении Курил. Япония планирует увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП. Японский фонд «Общественное мнение». Больше половины граждан не ожидают улучшения жизни в стране. Захарова потребовала от Японии вывести американские ракетные комплексы «Тифон». Используются для запуска томагавков, размещены в начале сентября. Тихоокеанский флот провел учения по поиску и уничтожению подлодки в Японском море. Кремль исключил безвиз для Японии.

августе ускорился до 5,2%. Между тем, уже второй китайский контейнеровоз прошел в Европу по Северному морскому пути. Груз – литиевые батареи. Китайский олигарх, создатель ТикТока и Мин, стал самым богатым человеком в Азии – 105 миллиардов долларов. Состояние Трампа с момента избрания выросло почти на 3 миллиарда. 96-летний олигарх Баффет ушел с поста главы инвестфонда Berkshire Hathaway, назначив преемником 70-летнего сына. Главный военный советник Трампа Кейн призвал готовиться к битве за Луну. Армения собирается передать железные дороги из управления РЖД третьей стране. Лавров: Евросоюз обманет Армению. Шойгу: Россия не готова и не будет финансировать армянскую евроинтеграцию. Пашинян: не надо пугать исключением из ОДКБ, российская база в Гюмри не имеет жизненно важного значения. Совбез страны: Ереван готов переключиться на газ из Азербайджана. Обыск на стройплощадке Wildberries в Алматы. В Тбилиси власти страны презентовали небоскребы Трамп Тауэр. Младший Трамп подключался по видеосвязи. Между тем, во исполнение санкций Грузия прервала авиасообщение с Ираном. После переговора Коула и Лукашенко США сняли санкции с двух белорусских предприятий. Минск освободил 25 заключенных. Анонсировано освобождение еще сотен. Сам Лукашенко: американские делегации никогда открыто не настаивали на разрыве союзнических отношений Минска и Москвы. Если бы Беларусь оторвали от России, было бы то же, что на Украине. В Гааге за военные преступления на 25 лет осужден Тачи, бывший президент Косово. ФСИН планирует возведение 7 новых тюремных комплексов в ближайшие 9 лет. Минтранс представил новый дорожный знак «Парковка для многодетных семей». РПЦ призвала мужей отговаривать жен от абортов. Число зарегистрированных абортов за 15 лет сократилось в 4 раза. Доля выкидышей среди всех беременностей тем временем увеличилась за тот же период на 12%. Минтруд обещает 1 000 000 за рождение 10 детей. Курганский губернатор Шумков предлагает с детского сада готовить к многодетности. В Свердловской области могут ввести статус многовнуковых бабушек и дедушек. Якобы это поможет решить демографическую проблему. Памфилова: отражена киберагрессия с целью сорвать выборы, но, цитата, «они здорово получили по лбу, надеюсь, разлетелись их куриные мозги», конец цитаты. Овечкин снялся в ролике «Ядра» и объяснил это поддержкой страны. В Новосибирске неизвестными разгромлен офис партии. Путин проголосовал и призвал всех к тому же. В Питере на участке не допущены больше 250 наблюдателей от «Яблока». На проблемы с допуском жалуются также в КПРФ и «Справедливой России». В храм Мосгордумы поступила частица мощей Александра Невского. РИА Новости: главраввин Берл Лазар предупредил верующих о недопустимости онлайн-голосования в шаббат. Вышка. За 25 лет в стране закрыта половина школ. Из 69 тысяч осталось 38. Число частных, наоборот, выросло в 1,5 раза, с 600 почти до 1000. Менталитет упомянул выражение, вошли в топ самых частых орфографических ошибок на ЕГЭ по русскому. Мощам Спиридона Тримифунского приложились уже 140 тысяч человек. Иноагентом объявлен режиссер Звягинцев. Минпросвещение разработало новый внеурочный курс об отечественном кино для старшеклассников. Канделаки похвасталась. Постер 9-й планеты отправился в космос на разгонном блоке ракеты «Союз».

Сегодня по центру Москвы шли сотни тысяч людей. Это огромная молитвенная река. Люди заполнили набережные, над головами поднимали иконы, красные хоругви и молитвенное пение «Христос воскресе» было слышно вообще далеко за пределами колонны. И вот цифры, вот в прошлом году, например, это было 400 тысяч человек. И вот сейчас все это повторяется, и поэтому мы всех призывали прийти, призывали показать небу и себе, как нас много, потому что сегодня Москва снова прошла 6,5 километров от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря крестным ходом. И впереди несли чудотворную икону Смоленскую, это икона Божьей Матери из Успенского собора. И этот образ находился среди русских войск в 1812 году. Перед ним молились воины накануне Бородинского сражения. А незадолго до нынешнего крестного хода в Москве, в Кремле, открыли гробницу святого князя Александра Невского и обрели его мощи. И вот сегодня крестный ход прошел, это вот, слава Богу, громадное событие, потому что молились покровителям Москвы, молились покровителям русской земли, потому что вот это очень важно понять, что крестный ход — это хотя бы маленькая-маленькая, но наша жертва, хотя бы маленький-маленький, но наш подвиг, потому что... Ну, какие у нас там аскетические труды? А вот это маленькое мы можем сделать. И мы можем показать, что Москва — это православный город. Что Москва — это город православных людей. И вот как нас много. Потому что, знаете, как мы находимся в своих храмах, молимся там на литургиях. И те, кто на службах не бывает, они даже не представляют, что в эти храмы кто-то ходит. Вот, посмотрите, как весь центр Москвы сегодня был заполнен крестным ходом. Молятся, ходят, причащаются и в Господа Иисуса Христа верят. И сколько там молодых людей, красивых, там, с детьми. Вот они, все вышли. И вот почему Москва спустя десятилетия запретов, вот запретов от сатанистов, от безбожников, вернулась на путь крестного хода. Причем последний прошел в 1918 году. Почему впереди несли именно Смоленскую икону Божьей Матери? Вот что тут пришли, увидели люди? Вот что мы увидели для себя? Что вот мы, какие вообще уроки-то из всего этого должны вынести? Почему открытие мощей Дмитрия Донского именно сейчас мы должны воспринимать как знак и знамение? И мы вспомним другие случаи, когда Русь выходила на общую молитву, когда крестный ход спасал Россию, и после чего происходили события, которые вот в церкви, в церковной памяти сохранились как чудесная помощь Божья. Москва, вся Москва сегодня точно следила за этим. Вот, знаете, ничто с этим не сравнится. И рядом, вот как крестный ход, который в это воскресенье, то бишь сегодня, шел по Москве. Потому что это уже становится традицией. Был в прошлом году крестный ход, и вот сейчас это уже, вот мы видим, что как традиция все это обосновалось. Именно в праздник собора московских святых. В этом списке 690 имен. Причем большинство составляют новомученики и исповедники 20 века, которые пострадали уже при безбожной советской власти, когда людей репрессировали, убивали за то, что они исповедуют Господа Иисуса Христа. И во всех храмах, монастырях сегодня раннюю литургию отслужили. И вот прихожане, духовенство, православные люди, которые там, может, не так часто ходят в храм или вообще вот, ну, только себя определяют как православные, пошли крестным ходом по Москве. И вот церковная Москва, которая обычно молится во множестве отдельных приходов, вот собирается, собралась и пошла в одном месте. И святейший патриарх Кирилл возглавил крестный ход. И вот колонна выходила на набережные Москвы-реки, направлялась по дороге к монастырю. И впереди колонны шла Смоленская икона Божьей Матери. Вот. И ее поставили у ворот Новодевичьего монастыря. И вот когда ты находишься внутри этой колонны, вот тут ты просто хоть как-то пытаешься понять, что происходит. Вот. И даже здесь все равно настоящий масштаб ты понять не можешь. Мы вот только, наверное... Ой, я даже не знаю, как все это осмыслить и описать, потому что это вот такое серьезное событие, что никаких слов не хватает. Вот впереди люди, сбоку люди, и все молятся, все поют «Христос воскресе», кто-то читает Иисусову молитву, поют псалмы, поют Евангелие. Рядом идут молодые люди, старики, священники, миряне с детьми, кто-то без детей, кто-то постоянные прихожане, кто-то вообще первый раз на таком оказался. Вот это все просто впечатляет. Но почему все это очень важно?
Вот знаете, мы видели родителей, вот, тоже, которые несли малышей и толкали коляски. Мы тоже так же с коляской с этой там двигались, когда были. И дети там тоже держат небольшие иконки московских святых. И сами могли объяснить, кто на них изображен. Георгий Победоносец, Дмитрий Донской, Матрона Московская. Как зазвучало «Христос воскресе!» И поэтому люди стали называть этот день Московской Пасхой. Вот у студентов читают акафист по очереди. И когда один устает, там, подхватывает молитву основную другой, и это вот все не прекращается до конца пути. И незнакомые люди передают друг другу воду, пастилу, там, персики, там, нас тоже там поддерживали, и поддерживали пожилых, помогали тем, ну, кто вот не может до конца дойти. И батюшки тоже не шли какой-то там отдельной закрытой колонной, а находится рядом со своими прихожанами и с обычными людьми. Ну, потому что, может быть, обычный человек, который даже вот в храм не ходит, но называет себя православным, в обычной там жизни он мог даже не встретить священника или не узнать, что это перед ним священник. А здесь он может подойти и задать свои вопросы. И если человеку требовалась помощь, все помогали, все протягивали. И вот это очень важно, что Москва шла крестным ходом. И путь от центра Москвы к Новодевичьему монастырю возник 5 веков назад, то есть 500 лет назад. И его история неразрывно связана со Смоленской иконой Божьей Матери, потому что для многих-то и непонятно, а вроде бы московский крестный ход, почему Смоленская икона Божьей Матери? И на иконе Богородица указывает рукой на Христа, поэтому называется путеводительница, и указывая нам путь. Путь ко Христу, что вот к кому мы должны стремиться. И в 15 веке древний смоленский образ, он находился в Благовещенском соборе Московского Кремля, а в 1456 году жители Смоленска попросили святыню вернуть в свой город. И перед возвращением с иконы сняли точный список, который остается в Москве. А сам древний образ торжественно проводили из столицы до Девичьего поля. И вот уже потом великий князь Василий III основал на этом месте Новодевичий монастырь. А 10 августа 1525 года сохраненный в Москве список Смоленской иконы крестным ходом перенесли из Кремля в новую обитель. И вместе с народом шел великий князь и митрополит Даниил. И в память об этом событии появился ежегодный крестный ход. И вот почти 4 столетия Москва повторяла эту дорогу. До Петра I шествие возглавляли русские государи, патриархи. Потом уже московские митрополиты и Новодевичий монастырь тогда находился за пределами города, поэтому около его стен ставили шатры, паломники оставались там на ночь, утром молились и после службы всех угощали. И потом название улицы Пречистенка, она даже связана с этим крестным ходом. В 1658 году ее назвали в честь Пречистой Богородицы, к образу которой москвичи шли из Кремля в Новодевичий монастырь. Но приходит дьявольская безбожная власть, и крестные ходы запрещают. И последнее массовое шествие, то есть последний крестный ход Старой Москвы состоялся в 1918 году. Это как раз патриарх Тихон, который повел людей крестным ходом. И вот если показать эти кадры архивные, то там вся Красная площадь в людях. То есть люди останавливали работу там на заводах, на своих предприятиях, чтобы пройти крестным ходом. Еще почему? Потому что произошло чудо. Никольские ворота и вот Никольский образ, то есть икона Николая Чудотворца. Ее перед 1 мая завесили красной тряпкой. Понятно какой. И вот Николай Чудотворец эту красную тряпку разрубил. Люди видели, как вот он взял и разрубил ее мечом. И вот эти все лоскуты разлетелись, люди быстро их собрали, потому что это свидетельство чуда. И от этого люди были так воодушевлены тем, что это произошло, что вот собирается православная Москва на крестный ход. А потом все это запретили на долгие десятилетия. Вот крестный ход долгие десятилетия разрешалось совершать только внутри церковной ограды. Хоть хотите походить там у себя где-то вот подальше. Вот знаете, лучше где-то за городом на кладбищенском храме, чтобы никто вас не видел. И возрождение начинается только в 1990 году, когда верующие снова прошли по московским улицам. А вот древний путь крестного хода к Новодевичьему монастырю был восстановлен только в 2025 году. И вот почему сегодня важно, что это все повторяется. Почему еще важно, что сегодня была Смоленская икона Божьей Матери? В 1812 году, это как раз-таки Наполеон, и Смоленский образ привезли в войска. То есть древнюю Смоленскую икону увозят из Успенского собора.
чтобы спасти от наступавшей армии Наполеона. И сначала святыню доставили в Москву, потом в Ярославль, а после образ возвращается в Смоленск. Но был утрачен в годы Великой Отечественной войны. А вот другой образ, надвратная смоленская икона, которую тогда, вот список, который написали в 1602 году, берут с собой отступавшие войска, и она находилась в полках перед Бородинским сражением. Вот ее отправили, вот эту смоленскую икону, в армию. И перед ней служили молебны, носили среди воинов. И именно эта надвратная икона сохранилась в Успенском соборе. И русские солдаты готовили позиции, сражались и умирали, но одновременно молились и просили помощи Божьей Матери, чтобы она помогла разбить антихриста Наполеона. И победу над Наполеоном церковь воспринимает как милость Бога и Божьей Матери. И после победы над французским корпусом Кутузов распорядился вернуть надвратную икону в Смоленск. И вот сегодня в крестном ходе соединяются две линии одной истории. И вот это очень важно. И очень важно, что накануне нынешнего крестного хода в Архангельском соборе Московского Кремля обрели мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. Вот мне, как тулику, это особенно приятно, потому что он и наш покровитель, он и наш святой. И Сергий Радонежский его благословил на бой. И место его погребения, конечно, не было потеряно. Гробница князя оставалась известна, но впервые в новейшее время, наконец-то, вот мощи можно было обрести. И вот это все случилось. Поэтому это все событие историческое. Вот это мы должны знать. А сам Дмитрий Донской умер в возрасте 39 лет. Вот при нем Москва получила Белокаменный Кремль. А в 1380 году он лично вышел на Куликово поле, он лично сражался впереди своих полков. И перед походом он получил благословение старца Сергия Радонежского. И известно, что было послание Сергия Радонежского перед битвой, что он отправил еще двух монахов. Вот как раз это у нас будет про Пересвет и Ослябию отдельно ролик. И про Челубея, потому что там вообще были бесовские силы и колдовство. И пока Дмитрий Донской и его войско шли навстречу Мамаю, жена князя Евдокия Московская, тоже святая, она молилась в Москве о муже, молилась о русских воинах. И Дмитрий Донской вернулся с Куликова поля. Он прожил после Куликовской битвы еще 9 лет, умер в 1389 году. Какие вот тяжелые раны он получил. Он не отвернулся, он не предал, он не решил, что мы тихонечко как-то поживем, давайте никого не будем трогать. Он молился, вышел на бой и с Божьей помощью победил. А спустя 6 лет святая Евдокия Московская становится участницей события, которое церковь помнит как чудесное спасение Москвы. Вот почему Иоанн Кронштадтский сказал, что Россия спасется крестными ходами? Вот эта история конкретно будет Владимирская, мы еще раз ее вспомним. Но к Руси приближается огромная армия Тамерлана. Это 1395 год, который разорвет все на своем пути. И из Владимира в Москву принесли чудотворную Владимирскую икону Божьей Матери. Мы об этом подробно 8 числа, в день Владимирской иконы, поговорим. И вот так крестный ход спасает русскую землю. Потому что Богородица услышала молитву, пришла и прогнала Тамерлана с русской земли. И вот место встречи Владимирской иконы Божьей Матери — это Сретенский монастырь. Вот я учусь в Сретенской семинарии, и это вот для меня родной дом. Но это место, где встречали Владимирскую икону Божьей Матери. Отсюда слово «Сретение». Поэтому вот знаете историю Сретенского монастыря. Вот почему еще важно, что состоялся крестный ход, потому что наша история, она сохранила другие случаи, когда общая молитва, когда крестный ход, которые совершались в моменты смертельной опасности, спасали землю. Это осада Новгорода, 1170 год. Несколько русских княжеств осадили Новгород, то есть рубили сами себя. Ну, в принципе, ничего с тех времен не поменялось. И силы защитников, и осаждавших, они были несопоставимы. И архиепископу Иоанну было велено вынести на городскую стену икону Божьей Матери. Это было чудесное видение. И вот во время обстрела, ну, с луков стреляли. Одна из стрел попадает в икону. И икона, она обратилась кликом к городу, а из глаз Богородицы потекли слезы. И после этого в войске нападавших начинается смятение. И новгородцы выходят из города, отбили приступ, и
С тех пор эта икона называется «Знамение». А уже в 1612 году второе народное ополчение шло освобождать занятую Москву с Казанской иконой Божьей Матери. И перед решающими боями ополченцы постились, молились. Сначала взяли Китай-город, потом сдался польский гарнизон, который находился в Кремле. И, конечно, это связано с заступничеством Богородицы. Поэтому 4 ноября у нас в первую очередь день Казанской иконы Божьей Матери. И таких историй очень много, но когда крестный ход, когда наша общая молитва спасала города, спасала страну, спасала наш народ, но люди не оставляли своего земного служения, земного долга, воины сражались, жители делали все и укрепляли стены, там все, что могли, врачи спасали раненых, было человеческое усилие, и просили Божьего благословения и Божьей защиты. И вот Божье спасение приходило как ответ на молитву. И вот святитель Иннокентий Херсонский, вспоминая Новгород, отступление Тамерлана, ополчение 1612 года, смоленскую икону перед Бородинской битвой, говорил: «Мы идем верно по следам благочестивых предков наших». Вот что такое. И поэтому крестные ходы сегодня продолжаются по всей России. Поэтому перед нами не то, что вот какое-то воспоминание о давно исчезнувшем обычае, а живая церковь, живая традиция. Вот Петербург, 12 число, будет крестный ход Александра Невского. 70 тысяч человек в прошлом году вышли на крестный ход Александра Невского. И Невский проспект, который обычно заполнен автомобилями, туристами, становится молитвенной дорогой от Казанского собора к Александра Невской лавре. Также Великорецкий крестный ход. 31 тысяча человек, а это 6 дней пути, шли 150 километров, 5 ночей в поле. И люди идут под дождем, в жару, несут тяжелые рюкзаки, сушат промокшую одежду, делятся едой, пластырями для стертых ног. И вечера проводятся в палаточных городках. И вот это Великорецкий крестный кулход с иконой святителя Николая Чудотворца. Это Екатеринбург. Около 30 тысяч человек участвовали в ночном царском крестном ходе. 21 километр от храма на Крови до Ганиной ямы в память о царской семье. И есть Ярославль, тоже крестный ход, и там 60 километров люди идут. В Казани крестный ход. Да, поэтому, вот понимаете, вся страна идет крестными ходами. И сегодня это очень важно, что люди вспоминают, что мы люди православные. Вот Иоанн Кронштадтский записал, что полезно было, когда прошел с крестным ходом, полезно было и большое движение в крестном ходу, и пение многих молебных. И вот очень точно передано, что телесная сторона и молитвенный труд, они соединены, потому что надо чуть-чуть потрудиться. А святитель Иоанн Шанхайский говорил о крестном ходе, вот он, вспоминая Великую Субботу, говорил, что это шествие таинственно изображает шествие Христова, что земное движение людей с молитвой и святынями становится видимым образом события, которое вспоминает церковь. Поэтому значение Московского крестного хода там не только там показать себя и цифра большая там и вот порадоваться, нет, потому что это серьезное дело, потому что это заметит Господь, и Господь услышит наши молитвы. И спасибо всем большое, кто сегодня пришел, поэтому прямо сейчас русский человек должен возвращаться на дорогу православия. И нам нельзя ограничиваться только внешней стороной. Нужно идти в храмы, нужно идти на причастие, нужно молиться за своих детей, чтобы Господь сохранил их, сохранил нашу страну. Вот это все нам необходимо делать. Это огромная-огромная работа молитвенная, которая стоит

Мне грустно на тебя смотреть. Какая боль, какая жалость. Знать только ивовая медь нам в сентябре с тобой осталась. Чужие губы разнесли твое тепло и трепет тела. Как будто дождик моросит с души немного омертвелой. Ну что ж, я не боюсь его. Иная радость мне открылась, ведь не осталось ничего, как только желтый тлен и сырость. Ведь и себя я не сберег для тихой жизни, для улыбок. Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок. Смешная жизнь, смешной разлад. Так было и так будет после. Как кладбище усеян сад в берез изглоданные кости. Вот так же отцветем и мы, и отшумим, как гости сада. Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо.

Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданье золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком. И страна березового ситца не заманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств! Я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя, иль ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы в этом мире тленны. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. 1921 год.

Дорогие друзья, мы слушали с вами сейчас стихи Сергея Есенина. И да, сегодня наша страничка «Юбилейные даты» посвящена Сергею Есенину. В октябре мы отмечаем его день рождения. Поэт родился 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии, в крестьянской семье. И ушел он из жизни очень рано, в 30 лет. Я не буду много рассказывать вам о его биографии и о его творчестве тоже. Пусть его стихи говорят об этом. Напомню только несколько простых фактов. Его отец Александр Никитич обладал хорошим голосом. В детстве пел в церковном хоре. А после рождения сына работал в Москве в лавке по продаже мяса. А мать Сергея, Татьяна Федоровна, проводила много времени без мужа. И мальчик с 3 лет был отдан на воспитание деду в дом родителей матери, в зажиточную семью Титовых, у которых было 3 взрослых сыновей. И эти холостые мужчины, приходившиеся Сергею дядями, сыграли большую роль в воспитании мальчика. Они научили его ездить верхом, посадив на коня уже в 3 года, и конь тут же помчался галопом. Также экстремально научили они его плавать, просто бросив посередине реки с лодки. Но самое главное, они научили его любить и уважать крестьянский труд. В 9 лет Сережа пошел в Константиновское земское училище, а потом приступил к учебе в учительской школе в небольшом городке Спас-Клепиках, в городе в Рязанской области. Его родители хотели видеть Сережу учителем, но он был поэтом и очень быстро стал поэтом знаменитым, одним из крупнейших личностей Серебряного века. В своем творчестве Есенин выступает как тонкий лирик, мастер глубокого психологизированного пейзажа, как певец крестьянской Руси, знаток народного языка и народной души. Вот что писал о нем Пастернак. «Со времени Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесконечной свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией. Есенин и к жизни своей отнесся как к сказке. Он Иван-царевичем на сером волке перелетел Россию, перелетел океан и, как жар птицу, поймал за хвост Айседору Дункан». А вот что пишет о нем его современник Ходосевич. «Есенину было просто безразлично, откуда пойдет революция, сверху или снизу. Эсеры, как позже большевики, были для него теми, кто расчищает путь мужику и кого этот мужик в свое время сметет прочь. Россия для Есенина, Русь, та плодородящая земля, родина, на которой работали его прадеды, его дед и отец». Ну, дальнейшее хорошо известно, никакого мужицкого рая не вышло, крестьянская утопия скоро выдохлась, а Есенин осознал себя последним поэтом деревни, увидел близкий ее конец. Поздние стихи Есенина обладали такой лирической силой, что покорили всю читающую молодую Россию даже в новом ее советском облике. Тогда выступил
Бухарин, самый считается интеллигентный, порядочный среди большевиков член правительства, вот что он писал об Есенине в своих злых заметках. «Есенинщина – это отвратительная, напудренная и нагло раскрашенная российская матершина, обильно смоченная пьяными слезами и оттого еще более гнусная, причудливая смесь из кобелей, икон, сисястых баб, жарких свечей, березок, луны, сук Господа Бога, обильных пьяных слез и трагической пьяной икоты, религии и хулиганства, любви к животным и варварского отношения к человеку, в особенности к женщинам». Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого национального характера. Мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни вообще. Такое было время. Большевики тогда считали, что они из этой отсталой азиатской России в скором времени сделают передовую, рационально организованную, технически грамотную страну, даже не Европу, а что-то вроде Америки. И не только они в это верили, заставляли верить и других. Не смог поверить в это Есенин. Интересно, что он сам, побывавший в США, не видел там прогресса. Не понравились ему небоскребы. Его статья об Америке называется «Железный Миргород». И этот Миргород из России сейчас никуда не делся. Это и есть поэзия. И давайте, друзья, послушаем романс на стихи Есенина «Не жалею, не зову, не плачу» в исполнении Анны Сизовой.

0: Дорогие друзья, русский клуб в Сидни, 7 Albert Road, Стрэсфилд, организует 25 сентября 2026 года в пятницу в 5 часов 30 минут вечера, 17:30, встречу, посвященную 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича и памяти Николая Малько к 65-летию со дня смерти последнего. Посол Российской Федерации в Австралии Михаил Иванович Петраков в своем недавнем интервью русскому радио в Мельбурне упоминал эти выдающиеся личности искусства. И вот мероприятие называется «Симфония памяти», на которой вас ждет биографическая презентация, живое исполнение произведений Шостаковича и камерная атмосфера благородного собрания. Музыкальную программу представят одни из лучших мастеров исполнительского искусства в Сиднее. Фуршет станет теплым завершением вечера, создавая пространство для общения. Я понимаю, что не каждый мельбуржанин может вот так сразу поехать на концерт в Сиднее, но информация может быть полезна тем, кто 25 сентября в пятницу окажется в Сиднее и сможет посетить, несомненно, интересную программу. Итак, русский клуб в Стрэтфилде, Сидней, 25 сентября, 17:30. Дорогие радиослушатели, вас приглашают на славянский фестиваль «Ярила Каравай». Концерт, ярмарка, состязания, призы. Приглашают вас устроители на большой праздник славянской культуры, музыки, танца и традиций. Когда он состоится? 26 сентября 2026 года, в субботу. Субботу, 26 сентября 2026 года, с 11 утра до 6 часов вечера. Адрес 1050 North Road, Bentley East, 3165. 1050 North Road, Bentley East, 3165. В концертной программе ансамбль народного танца «Русичи» под руководством Лилии Дутовой. Детские танцевальные коллективы. Песни и музыка славянских народов. А еще вас ждут ярмарка с интересными товарами и угощениями. Веселые состязания для детей и взрослых. Призы и подарки. Традиционный славянский каравай. Теплая атмосфера, гостеприимство и хорошее настроение. Ярила – это праздник, который объединяет людей через культуру, музыку, танец, традиции и радость общения. Приходите всей семьей. Будет интересно и детям, и взрослым. Вход свободный. 26 сентября 2026 года в субботу с 11 утра до 6 часов вечера. 1050 North Road, Bentley East, 3165. Saturday, 26 September 2026, from 11 a.m. till 6 p.m., Slavic Festival, celebrating Slavic heritage, culture, and community. Free entry. Ярила, встречаемся, знакомимся, празднуем вместе. Дорогие друзья, Русский дом приглашает 3 октября, это суббота, в Русском доме выступает дуэт авторской песни Лана Джанджгава и Михаил Фролов. В программе прозвучат песни Сергея Никитина и других известных авторов, а также песни стиля босса-нова. В перерыве будут предложены легкие закуски, бокал вина и пирожки. Билет можно приобрести вот здесь, на интернет-страничке www.trybooking.com/forward, большие буквы, DPDOO, или перед началом концерта. Вас ждут в субботу, 3 октября, в 4 часа вечера или дня, кому как удобно. Адрес 118 Грифс Стрит, Фицрой, 3065. 118 Грифс Стрит, Фицрой, 3065.
1: Ну что ж, друзья, наша программа сегодня подходит к концу. Мы очень благодарны вам за поддержку, за ваши участие с вопросами о вступлении в нашу радиогруппу или с пожеланиями, предложениями об участии в работе нашей русской студии, звоните нам по телефону в офис радиостанции 94 15 19 28, повторяю, 94 15 19 28, или же на мобильный телефон нашему руководителю Олегу Быданову 0419-533-142. А мы ждем вас каждую среду с 8 вечера и в пятницу в 9 вечера на волне 92.3 FM. Участвуйте в наших передачах, участвуйте в общественной жизни нашей русской комьюнити. Давайте вместе сохранять русский язык, русскую культуру для наших детей, для наших внуков. Доброго здоровья вам, мои дорогие! С вами была Вера Калашникова.